оси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Ка-чинг.
1: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

0: Екатеринбурге 9 утра. Это Радио СИБ. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию, а дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Днем сегодня облачно и небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: Вот с ним-то и проведем весь уикенд, выходные, отмечаем юбилей Стинга. Только что Every Breath You Take, группа Police, с которой он, собственно, и начинал. Меня зовут Катя Григорьева, доброе утро, сегодня суббота, 3 октября. Сейчас за окном плюс 4, снега, слава богу, не было обещанного, но, может быть, еще и будет. В музыкальных планах Глория Гейнер и группа «Несчастный случай», радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм – 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

радио Си 103.7 FM, без 2 минут 10, 3 октября, суббота, доброе утро. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам прекрасного отдыха. Конечно же, под любимые песни. В часе следующем Эрик Клэптон и Дэвид Червит. А в конце этого музыка, понятная без слов, девушка со скрипкой Ванесса Мэй.

0: России, 103.7 FM в Екатеринбурге, 10 утра. Сейчас новости, с ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ОЗ проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Накануне президент Путин посетил военные учения стран ОДКБ в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По данным Кремля, на полигоне Чебаркульске Владимир Путин наблюдал за заключительным этапом учения. Также президент осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Совместные учения ОДКБ стартовали на полигоне Чебаркульске 27 сентября с участием вооруженных сил 5 стран организации: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Напомню, накануне челябинские СМИ писали о масштабных перекрытиях на трассах в ожидании президента. Судя по размещенному в сети видео, Путин прибыл в регион к вечеру. На кадрах с выставки военной техники «Сумерки» и «Дождь». Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова выпустили из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Николай Берников, пишет Ядин. Напомню, на Олега Чемизова завели дело о мошенничестве. По версии следствия, он был причастен к хищениям бюджета и является одним из фигурантов громкого дела «Облкоммунэнерго». В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем, сообщили в Институте космических исследований РАН. В момент противостояния Земля оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Он становится ближе всего к Земле и светит ярче всего за год. В этой позиции Сатурн виден всю ночь от заката до рассвета. Невооруженным глазом, как немерцающая желтоватая точка, в бинокль или телескоп можно рассмотреть знаменитые кольца и крупнейший спутник Сатурна – Титан. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Днем сегодня облачно и небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Творческое величие Стинга, безусловно, вдохновляет. И в первую очередь его детей. Их у артиста шестеро, и двое пошли по стопам отца. Джо Самнер играет в группе Fiction Plane, а дочь Эллиот поет в лондонской группе I Blame Coco. Также она снималась в кино. А работать детям Стинга все равно пришлось бы. Отец не планирует включать их в завещание. В этом, по мнению певца, кроется благо. Он не хочет своим отпрыскам судьбы бездельников.

0: 75 ему стукнуло. Всем миром отмечаем день рождения Стинга. Сегодня уикенд со Стингом на 103.7 FM. В Екатеринбурге 10.16. Зовут меня Катя Григорьева. Я вас приветствую, желаю прекрасных выходных. Прямо сейчас у нас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер – Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, если вы заметили что-то красивое. Дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям – BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте – контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный – съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? По числу изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.
0: 10.17 и дальше на радио Си Эд Ширан, Bad Habits и Алена Свиридова, «Розовый фламинго».
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Тюнеховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.

0: Радио Си, 103.7 FM. В Екатеринбурге 10.26. Уже близко Ace of Base и Крис Ри. А прямо сейчас «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и ирландская волна символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.
1: Реклама.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: 10:39, плюс 6, днем сегодня максимум плюс 7, и что здорово, снега нет. Меня зовут Катя Григорьева, прекрасного дня. В планах музыкальных Ричард Маркс, Сиена Спира и Роксет, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин противовирусное» 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

Отличное субботнее утро под любимые песни. Это Pink на Радио Си. В Екатеринбурге без 4:11. Сейчас за окном +6, и днем максимум +7, и возможен дождь. Прямо сейчас музыка, понятная без слов, это Planets, Rodrigo, Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге без одной минуты 11. Это радио СИФ. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Доброе утро. В 27-м году в России планируют повысить все виды пенсии, включая страховые, социальные и военные. Об этом сообщила агентство РИА, эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Так, с 1 февраля выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат на 6,8%. С 1 апреля будет дополнительная индексация на 3,3%. Прокуратура Североуральска организовала проверку после ЧП на шахте «Черемховская глубокая». На одном из участков сегодня утром обрушилась фигурная порода, под завалами погиб мужчина. Прокуратура проверит, как на шахте соблюдаются требования безопасности горных работ и закон об охране труда. Всего, по данным МЧС, в шахте находится 98 человек, эвакуация не проводится, шахта работает штатно. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Шахта «Черемховская глубокая» – вторая по глубине в России, 1550 метров, отмечает Ядин. Октябрь в Екатеринбурге ожидается теплее обычного на 1 градус при среднемесячной норме плюс 3,6 градуса по Цельсию. Осадков выпадет около нормы. Таков прогноз на месяц от Росгидромета. Пришедшее похолодание задержится до 7 октября с ночной температурой от 0 до минус 2, днем от 3 до 6 тепла и дождем со снегом. С 8 по 14 октября осадки прекратятся. Температура днем может подниматься до плюс 13, по ночам составит от 0 до плюс 5, рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Ядин. Временный снежный покров ожидается во второй половине октября. На товарищеский футбольный матч России-Намибия капитан нашей сборной Алексей Миранчук выйдет в специальной повязке, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. На ней буква «Си», капитан, соединена с логотипом юбилея и строка из песни Наутилуса «Я хочу быть и я буду с тобой». Российская сборная продолжает традицию использовать в матчах элементы, связанные с культурой принимающего региона, отмечают в РФС. Игра стартует в 8 вечера. Перед ней в 17:00 начнется фестиваль болельщиков, где выступит представительница уральского рока певица Юлия Чечерина. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня будет облачно, временами возможен дождь, ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7.
3: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
4: Стужи заранее утепляемся.
3: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
4: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
3: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Супруга Стинга Труди Тайлер просто без ума от трека «Fields of Gold». Неудивительно, композиция посвящена их отношениям. В ней поется о золотых ячменных полях, вид на которые открывается из окон загородного дома певца. Сам Стинг говорил так: «В том, как ветер движется по этой сияющей поверхности, напоминая золотые океанские волны, есть что-то первобытное и по-настоящему сексуальное».

0: Он один из тех, кто не опасается конкуренции со стороны искусственного интеллекта и говорит так: поскольку искусственному интеллекту никогда не разбивали сердце, у него нет своей истории. А следовательно, песни — это не песни, а песни — это человек. Это Sting, Fields of Gold, только что на 103.7 FM. У него юбилей, 75, и все выходные мы с ним. В Екатеринбурге 15 минут 12-го. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар дальше. А еще смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь? Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Казанова.
5: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
4: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

Классная новость. С понедельника каждая песня «Радио Си» может принести вам 1000 рублей. С 5 октября играем в песни, деньги, телефон. Каждый день мы объявляем звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM, а вы слушаете «Радио Си», и как только заиграет песня загаданного исполнителя, звоните нам. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так за песню «Деньги». Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет и подробные правила участия на нашем сайте radioc.ru. В Екатеринбурге 11.56, Лаура Паузини, роскошный «It's not goodbye». Это начало часа следующего, а в конце этого Джаспер Форкс. Музыка, понятная без слов, на «Радио Си».

0: Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров, а также других участников движения. Кроме того, за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян также просят сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Минувшей ночью в Свердловской области прошел снегопад. Видео непогоды опубликовали в сообществе «Екатеринбург-Серов» водители с трассы Серов, Североуральск-Ивдель. В МЧС области предупреждают о том, что сегодня мокрый снег и дождь ожидаются сразу в ряде районов Свердловской области, в том числе в Туринском, Ирбитском, в Нижнем Тагиле, Качканаре, Алапаевске, Серове и Североуральске. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка фестиваля – это Дом кино в Екатеринбурге. Показы конкурсной программы начинаются с 11 утра в Большом зале. Вход свободный. Также показы проходят в пространстве «Фонд Набилинского 19», в Духовно-просветительском центре «Царский» и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Фестиваль продлится до понедельника, 5 октября. Хоккейный автомобилист накануне одержал 3-ю победу подряд. Обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в сухую 3-0. Теперь у автомобилиста 12 очков, 5-е место в Восточной конференции. У «Амура» 9 очков, 8-е место. Следующий матч команды тоже проведут в Екатеринбурге 4 октября. Как отмечает «Коммерсант», вчерашний матч был посвящен памяти Андрея Мартемьянова. Он был главным тренером автомобилиста с 2018 по 2020 годы. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял 1-е место в Восточной конференции КХЛ. Тренер скончался 25 марта прошлого года. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Паривит» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка «Паривит». Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 6.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Именем Стинга названа лягушка, бразильская древесница. История такая. В конце 80-х прошлого века музыкант и его жена Труди отправились в путешествие по тропическим лесам Бразилии. Они настолько были поражены положением местных индейцев и будущим легких планеты, что решили создать фонд защиты тропических лесов. За этот вклад имя Стинга увековечили в названии одного из подвидов лягушки.

0: просто удивительно, как в одном человеке может помещаться столько жажды деятельности и столько талантов. Это Sting, Mad About You на 103.7 FM. У него, напоминаю, юбилей, и мы празднуем все эти выходные. Уикенд со Стингом на Радио Си. В Екатеринбурге 12.15, и дальше уикенд и Наутилус Помпилиус. Радио Си. Отличного отдыха.
1: Реклама. В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процесс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Процесс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. Дивс. 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

Радио Си, 103.7 FM. Впереди у нас песни, которые нужно слушать сердцем. Пятерка песен о любви на подходе. А прямо сейчас музыка понятная без слов. Радио Си. Отличных выходных.

0: Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, час дня. Сейчас новости, познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. В Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре. Об этом заявил представитель России в G20, глава экспертного управления президента России Денис Агафонов, отвечая на вопросы журналистов в посольстве России в Вашингтоне. Он отметил, что решение, безусловно, будет принято ближе к дате мероприятия. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле приветствовали приглашение Вашингтоном Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». По факту обрушения на шахте «Черемховская глубокая» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР области. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались вдова и ребенок. Руководство предприятия окажет им необходимую помощь, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Трагедия случилась утром. Шахта принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет «Е1». Октябрь в Екатеринбурге ожидается теплее обычного на 1 градус при среднемесячной норме плюс 3,6 градуса по Цельсию. Осадков выпадет около нормы. Таков прогноз на месяц от Росгидромета. Пришедшее похолодание задержится до 7 октября с ночной температурой от 0 до минус 2, днем от 3 до 6 тепла и дождем со снегом. С 8 по 14 октября осадки прекратятся. Температура днем может подниматься до плюс 13, по ночам составит от 0 до плюс 5, рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет «Я». Временный снежный покров ожидается во второй половине октября. На товарищеский футбольный матч России-Намибия капитан нашей сборной Алексей Миранчук выйдет в специальной повязке, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. На ней буква «С» капитан соединена с логотипом юбилея и строка из песни Наутилуса «Я хочу быть и я буду с тобой». Российская сборная продолжает традицию использовать в матчах элементы, связанные с культурой принимающего региона, отмечают в РФС. Игра стартует в 8 вечера. Перед ней в 17:00 начнется фестиваль болельщиков, где выступит представительница уральского рока певица Юлия Чечерина. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 6.
5: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Первый Робби Уильямс, 2000-й Ализе и в начале 82-й Лайтбэк.

0: Робби Вильямс в золотой коллекции «Радио Си». Мы продолжаем отдыхать под золотые хиты. Мика, релакс, тейк ит изи, открой час следующий. А в конце этого музыка понятная без слов. «Радио Си», 103.7 FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстета Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 14:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомлюсь с ними. Людмила Гусева, спонсор ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Минздрав России разработал проект порядка проведения медосвидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если автомобилиста выявят заболевание, которое является противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяца пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027 года, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге введены транспортные ограничения в связи с футбольным матчем России-Намибия. До 11 ночи сегодня запрещено оставлять машины на парковке в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крыловой, Татищева. Оставить машину там могут только водители с аккредитацией. Для пользования электросамокатами и другими СИМ введен запрет на передвижение в границах улиц Токари, Репина, Малышева, Московской, а также проспекты Ленина и Татищева, сообщает московский комсомолец. ГОРГАИ Екатеринбурга проведет проверку по факту езды и парковки на тротуаре автомобиля Porsche, пишет Е1. Инцидент случился в автобус-городке. Горожанка рассказала журналистам о том, что пыталась противостоять проезду автомобиля по тротуару, но женщина за рулем указала ей на наклейку «Инвалид» и продолжила движение. Также эта машина не раз парковалась на тротуаре у дома на улице Софьи Ковалевской, 12. Автоэксперт Дмитрий Ларионов отметил, что опознавательный знак «Инвалид» дает некоторые привилегии, но не право ездить по тротуарам. Суд в Лос-Анджелесе ограничил голливудскую звезду Холли Берри в контактах со своим 12-летним сыном Массео. Этого добился бывший муж актрисы, французский актер Оливье Мартинес. Он обвинил ее в насилии над ребенком, сообщает портал Page Six. Холли Берри может видеться с сыном 2 дня в неделю и не должна приближаться к самому Мартинесу больше, чем на 90 метров. Напомню, Холли Берри – звезда фильмов «Женщина-кошка», «Люди Икс» и очень многих других. Оливье Мартинес известен по картинам, в том числе «Неверная» и «Забирай жизни». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям? Ага.
4: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». В воскресенье будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Северный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 6.
2: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
5: Стужи заранее утепляемся.
2: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
5: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
2: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова, 56, и Космонавтов, 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Именем Стинга названа гитара. Инструмент The Sting Mini Signature Edition была выпущена ограниченным тиражом – всего 100 штук. В создании этой гитары Стинг принимал непосредственное участие. Он попросил, чтобы при создании гитары использовались породы древесины, заготовленные с учетом принципов сохранения лесов. Также в Martin Sting Mini используются вторично переработанные материалы.

0: Вот она, икона утонченного, интеллектуального рока. Это именинник Sting на 103.7 FM на радио Sea Weekend со Стингом. А это значит, что в эти субботы и воскресенье каждый час мы слушаем любимые песни. Радио Sea, 103.7 FM, и скоро у нас Сандра, Эйва Макс и Николай Расторгуев. Радио Sea, отличных выходных.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм. 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.
4: Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг,

0: 2:29. Уже совсем скоро подпоем Бруно Марсу и подпоем громко, потому что тихо этот хит петь нельзя. А прямо сейчас «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и «Ирландская волна» символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Реклама.
4: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
5: В Монетке. Качество на высоте. Сардина Иваси Аланд. 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам, готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
7: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: А хотите 1000 рублей на счет мобильного телефона? Тогда с понедельника играйте в песни «Деньги, телефон». Играть мы будем до 30 ноября этого года. Все, что нужно, это ловить исполнителя дня, которого мы будем объявлять на 103.7 FM и в наших соцсетях. Песни, деньги, телефон. Все подробности у нас на сайте radiosi.ru. Стартуем в понедельник. В Екатеринбурге 2:44. Тройка золотых хитов впереди. Авичи, Скорпионс и Крис Ри. Это Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
9: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. УГРН 122-660-002-36-93.
10: 2026 год.
11: Золотая коллекция

Радио 7, а значит прекрасная суббота под прекрасные песни. Без 3 минут 3 Тони Брэкстон и Ace of Base в начале 4-го, а прямо сейчас Кенни Джи и его волшебный саксофон. Радио 7, 103.7 FM.

0: в Екатеринбурге 15.00. Вы слушаете Радио СИФ. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор выпуска ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. В ГАИ напоминают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Также за нарушение грозит серьезная ответственность, штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность, напоминают в ГАИ. Измененная схема движения возле Калины в Екатеринбурге сохранится до конца октября. В четверг на участке, где пересекается Сибирский тракт с переулком Базовым, вновь изменилась схема проезда. Эти дорожные работы – часть возведения большой транспортной развязки возле концерна. На период ограничения движения изменили маршруты автобусы 71 и 76. При движении из города идут по улицам Сибирский тракт, Еламово, переулок Базовый, подъем на эстакаду по Комсомольской, далее по маршруту. В город маршруты не изменили. Спешит Ядин. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Перед этим состоится фестиваль болельщиков с 15:00-17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Православная церковь сегодня вспоминает святого Евстафия Римского. По легенде, римский полководец Плакида принял христианство после того, как увидел на охоте оленя с сияющим крестом между рогами. Крестился под именем Евстафий и за приверженность Христу был казнен вместе с семьей. По народному календарю сегодня Астафий Ветряк. В этот день предки очищали дома ветром, проветривали, а также старались, чтобы избежать неприятностей, не стряхивать воду с мокрых рук на пол, не ругаться и не считать мелкие монеты, сообщает Царьград. Официальный доллар в выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 6.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: В 2020-м трек «Don't Stand So Close To Me» группа Police, который начинал свою музыкальную карьеру Sting, снова стал популярным спустя 40 лет. Название песни, которая переводится как «Не стой слишком близко ко мне», было воспринято буквально. Оно хорошо отражало запрос на соблюдение дистанции. И по сей день эта композиция остается одной из самых прослушиваемых группы Police.

0: йога, плавание, любовь, макробиотическая диета, своя ферма. Все это помогает ему в 75 выглядеть просто роскошно. Он продолжает гастролировать по всему миру и даже не снижает обороты. Это Стинг, именинник, человек, с которым мы проводим этот уикенд на 103.7 FM. В Екатеринбурге 15.15. Меня зовут Катя Григорьева. Вы слушаете Радио Си. И дальше у нас группа Сплин, Милен Фармер, Дати и Високосный год. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. И впереди у нас хиты, которые прошли испытание временем. Это золотая коллекция Радио 7. Дэнни Тереза, Savage Garden и через минуту Элтон Джон.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». У меня для вас отличная новость, и скоро вы услышите о ней. За 33 года работы через мое агентство прошло более 80 тысяч наших земляков. А сегодня выходной, и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Кому-то надо найти квартиру подешевле или с хорошей рассрочкой. Но вопросы-то эти вы не успеваете задавать нам, так как на неделе вы очень-очень загружены. Проходят недели, а вопрос стоит. Сегодня мы снимаем для вас эту проблему. В субботу мы работаем специально для вас с 10:00 до 16 часов. И в моменте у нас есть два свободных временных окошка для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181, город Екатеринбург. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не ждите неделю до следующих выходных. Просто сделайте этот полезный звонок. Он приблизит вас к решению вашей жизненной задачи. И еще раз проверьте. Диал, телефон в Екатеринбурге 22 22 181, адрес офиса 8 марта 110.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс», Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Золотая коллекция «Радио-7».

Это Дэнни, Тереза и Фонли Ю в золотой коллекции «Радио Си». Без двух минут четыре в Екатеринбурге. И в конце часа музыка понятная без слов. Пандана. «Радио Си» 103.7 FM.

0: 16.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре. Об этом заявил представитель России в G20, глава экспертного управления президента России Денис Агафонов, отвечая на вопросы журналистов в посольстве России в Вашингтоне. Он отметил, что решение, безусловно, будет принято ближе к дате мероприятия. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле приветствовали приглашение Вашингтоном Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. В ГАИ напоминают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Также за нарушение грозит серьезная ответственность, штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность, напоминают в ГАИ. Измененная схема движения возле Калины в Екатеринбурге сохранится до конца октября. В четверг на участке, где пересекается Сибирский тракт с переулком Базовым, вновь изменилась схема проезда. Эти дорожные работы – часть возведения большой транспортной развязки возле концерна. На период ограничения движения изменили маршруты автобусы 71 и 76. При движении из города идут по улицам Сибирский тракт, Еламово, переулок Базовый, подъем на эстакаду по Комсомольской, далее по маршруту. В город маршруты не изменились, пишет Я-1. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Перед этим состоится фестиваль болельщиков с 15:00-17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Синоптики на завтра обещают нам облачный день, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью плюс 1-3, днем до плюс 6.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Жену Стинга зовут Труди Тайлер, и она известный продюсер. Вместе с музыкантом Труди владеет кинокомпанией. Именно она открыла миру Гая Ричи, рискнув спонсировать первый фильм никому неизвестного режиссера «Карты, деньги, два ствола». Стинг, который любит сниматься в кино, появляется в ленте в эпизодической роли. А Стинг, в свою очередь, познакомил своего друга-режиссера Гая Ричи со своей коллегой, певицей Мадонной. Как мы знаем, артистка и режиссер состояли в браке, и это был громкий звездный союз. У пары родился сын Рока Ричи, и он, кстати, крестник Стинга.

быть, я уже простуд. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Привет. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Элли Голдинг. Включаем также Джо Кокера, My Far Son. Это через 3 минуты. А начнет нашу золотую коллекцию Сэнди Ли на Радио Си.

С нами только что Элли Голдинг, «Love Me Like You Do» на радио Си в золотой коллекции часа. На старте девочки-перчинки Spice Girls, Viva Forever, этот хит через 6 минут. Сейчас же музыка, понятная без слов. Вспомним знаменитую песню «Strangers in the Night», инструментальный вариант от Ричарда Клайдермана.

0: Люксембурге без 1 минуты 5. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
1: Добрый вечер. Российский МИД повторно предостерег иностранцев, включая персонал дипмиссии, от пребывания на Украине и поездок на территорию этой страны. В министерстве подчеркнули, что иностранные граждане, проигнорировавшие предупреждения России, осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности, сообщает агентство ТАСС. Российские военные продолжат наносить массированные удары возмездия по объектам на Украине, отметили в Министерстве иностранных дел. Торгово-развлекательный центр «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали сегодня днем. Посетителям и работникам ТЦ сказали срочно покинуть помещение. Причину эвакуации людям назвали техническую, сообщает Е1. Что случилось, на самом деле пока непонятно. Через непродолжительное время всех начали запускать обратно, пишет портал. Капитанская повязка сборной России на сегодняшнем матче с Намибией посвящена Уральскому року. На повязке буква «Си», означающая «Кэптон», логотип юбилея рок-клуба и строчка из песни Наутилуса Помпилиуса «Я хочу быть с тобой и я буду с тобой», сообщает Департамент информполитики. В такой повязке сегодня на поле Екатеринбург-арены выйдет Алексей Миранчук. Эта игра станет второй в серии трех товарищеских матчей в рамках осеннего подготовительного цикла. 29 сентября в Казани Россия обыграла Иран со счетом 2-0. Оба мяча забил Александр Головин. Третий матч состоится 6 октября в Нижнем Новгороде против команды Нигерии. В Екатеринбурге введены транспортные ограничения в связи с футбольным матчем «Россия-Намибия». До 11 часов ночи сегодняшнего дня запрещено оставлять машины на парковке в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева. Оставить автомобиль там смогут только водители с аккредитацией. Для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с ночи введен запрет на передвижение до 23 часов сегодняшнего дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московской, проспекта Ленина и Татищева. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью до плюс 3, днем до плюс 6.
2: Реклама.
6: Стужи на улице не дожидаемся.
7: Стужи заранее утепляемся.
6: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
7: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
6: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Оказывается, популярная в 2000-х песня «Desert Rose» не сразу стала хитом, хотя сейчас это кажется странным. Но тогда Стинг столкнулся с трудностями при раскрутке трека. На момент выхода композиции музыканту было 48, он ориентировался на взрослую аудиторию, а модные телерадиоканалы делали ставку на молодежь. Помог автомобильный бренд. Как мы помним, в клипе артист ехал на новом по тем временам Jaguar S-Type. Менеджер Стинга написал бренду и предложил сделать рекламу в стилистике клипа, а взамен разрешил бесплатно использовать в ролике трек. Бренд идею оценил, песню услышали и взяли в эфир.

0: С вами Роман Калашников, вы слушаете Радио Си, и напомню про игру «Песни, деньги, телефон». Стартует она уже буквально с понедельника, с 5 числа. Все очень просто, каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях или на 103.7 FM. Как только зазвучит песня загаданного исполнителя, дозванивайтесь первым и забирайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Beach Boys, California Dreaming. Немного тепла в этот день добавим.
1: Реклама.
2: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
3: ООО Simoland, город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Телефон 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм, 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Хёц, также медляк от Westlife, Soledad, очень красивая песня. А начнем нашу золотую коллекцию с Cutting Crew на Радио Си.

0: Hughes Wonderful Life на радио Си в золотой коллекции часа. Далее у нас хит 2004-го Set Me Free, это Jam & Spoon, послушаем через 6 минут, а перед этим музыка, понятная без слов, Блонкер, мелодия Sidewalk Cafe.
1: Реклама. В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Региональная МЧС предупредила свердловчан об ухудшении погоды. В течение всех выходных в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные осадки, мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду. Автомобилистам лучше отказаться от поездок при снегопаде. Если ехать пришлось, необходимо выбирать скоростной режим и дистанцию в соответствии с погодными условиями, сообщили в МЧС. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, об этом пишут «Известия». Особое внимание уделяют поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Пьяный водитель подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. А также за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат те АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен и предоставляют сведения о реализованном топливе. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет «Газета.ру». В Екатеринбурге уже в 6-й раз пройдет фестиваль актуальной музыки. Его участники – молодые исполнители от 16 до 35 лет, играющие авторскую музыку. Для участников и зрителей проходят концерты, лекции, мастер-классы, дискуссии. Главное событие фестиваля – защита проектов перед жюри. В этом году свои идеи перед экспертным советом представят 30 молодых музыкантов и коллективов. Фестиваль состоится 17-18 октября в культурном центре «Орджоникидзевский». Вход свободный. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паривит».
4: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью до плюс 3, днем до плюс 6.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Стинг не только музыкант, но и актер. В его фильмографии роли в нашумевших картинах «Дюна», «Невеста», где он сыграл доктора Франкенштейна, «Приключения барона Мюнхгаузена», в сериале «Убийство в одном здании» и, конечно, «Карты, деньги, два ствола». Но при этом артист не хочет, чтобы о нем снимали байопик, фильм-автобиографию. Свою категоричную позицию он объясняет тем, что и так описывает собственную жизнь через искусство.

0: Стингу исполнилось 75, по этому случаю мы решили устроить уикенд со Стингом. В эти выходные мы слушаем главные хиты Police, сольные песни исполнителя, ну и, конечно, истории из его жизни. Уикенд со Стингом на Радио Си. Далее у нас The Future X и через минуту кино «Хочу перемен».
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: нами только что Тина Казанс, Pray, на Радио Си «Золотые хиты». На старте Алекс Уоррен, Fever Dream, это через 3 минуты, пока же Анна Романова, у нас интересная тема. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком», анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку с нами Амаль Бэнд, Скорпы с рок-балладой Does Anyone Know. А начнем нашу золотую коллекцию с Silent Circle на Радио Си.

На Радио Си уже в понедельник начинается игра «Песни, деньги, телефон». Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только заиграет песня загаданного артиста, просто дозвонитесь на Радио Си первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru. Играйте в песни, деньги, телефон. Дальше Моби, и сейчас музыка понятная без слов. ППК. Перезагрузка.

0: Люксембурге 19.01, это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В Америке заработали свои госуслуги. В США запустили портал America.gov, который должен помогать американцам с оформлением справок, паспортов и других документов. Как отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, американские госуслуги не дотягивают до российского аналога и пока выглядят жалко и сыро. Чат-бот от America.gov работает на двух нейросетях, объединяет 29 тысяч государственных сайтов, но на деле он просто пересылает пользователя на один из них. Снегопад, гололед и сильный ветер идут в Свердловскую область с юга Казахстана. Об ухудшении погоды свердловчан предупредила региональная МЧС. Губернатор Денис Паслер также опубликовал обращение к гражданам и дал поручение профильным ведомствам, структурам, главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. 4 октября местами по области пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Екатеринбурге ночью плюс 2, днем до плюс 7, еще холоднее. Дней и снег в понедельник, во вторник начнет теплеть. К выходным, следующим выходным, сетевые метеоресурсы обещают до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню учителя, который отмечается 5 октября. Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Четырем преподавателям присвоили звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Почетный статус получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Прямую трансляцию сегодняшнего матча покажет Первый канал. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Давайте узнаем, что нам завтра, в воскресенье, ждать от погоды. Будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью плюс 1-3, днем в Екатеринбурге до плюс 6.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Стинг очень любит читать, эту страсть ему привела бабушка. Именно она дала подростку «Остров сокровищ», и мальчик так проникся, что зачитал произведение до дыр и отказывался расставаться с книгой. Музыкант признается, что книги часто становятся вдохновением для написания новых песен. Среди любимых взрослых произведений певца «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Труды о коллективном бессознательном» Карла Юнга.

0: Ветра.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Си.

отсюда из-за прохладной пасмурной погоды. Есть ощущение, что вечер субботы такой немножко сонный. Для вас бодрящая музыка на Радио Си, чтобы как-то зарядиться энергией. Только что Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre, кстати.

У нас начинается игра «Песни, деньги, телефон». Мы будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Слушайте Радио Си, как только заиграет песня загаданного исполнителя, достаточно дозвониться первым и забрать у нас 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню «Деньги» играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше «Депеш Мод», сейчас музыка понятная без слов. Виктор Зинчук.

0: Люксембург, 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Системы комфорта» компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если у автомобилиста выявят заболевание, которое является противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги в течение одного дня поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта следующего года, пишет ТАСС. По факту обрушения на шахте Черемуховская глубокая возбуждено уголовное дело, сообщили в областном СКР. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались жена и ребенок. Руководство предприятия окажет необходимую помощь семье, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Трагедия произошла в субботу утром в шахте Черемуховская глубокая, которая принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет Е1. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов уже 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствование и заседания комиссии проводятся в течение всего года. А отправки, как обычно, осенью и весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе. Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который вдруг случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Герой встречает знаменитых персонажей. Это Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
2: Реклама.
3: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Екатеринбурге плюс 1-3, а днем плюс 4-6. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске. А в Краснотуринске холоднее, причем ощутимо холоднее. Днем максимум плюс 1.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
2: Свидетелем на свадьбе певца Струди Тайлер был вождь индийского племени из Амазонии. С ним певец познакомился во время путешествия по джунглям. Так как музыкант активно занимается защитой тропических лесов и коренных народов через созданный им фонд, то дружба с вождем стала важной частью его жизни.

0: 75. По этому случаю на Радио Си, напомню, проходит уикенд со Стингом. Каждый час слушаем его лучшие хиты, ну и, конечно, узнаем много интересного. К музыке мы вернемся совсем скоро. Сейчас давайте поговорим на Радио Си про автомобили. Слово нашему автообозревателю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как выбирали машины раньше. Читали автомобильные журналы, ходили часами между рядами авторынков, затем бесконечно просиживали на автофорумах, ездили на тест-драйвы. В конце концов, советовались с друзьями и знакомыми автомастерами. А вот треть современных покупателей доверяет этот выбор искусственному интеллекту. Такие данные озвучили на автоконгрессе в Детройте. Каждый третий просто вбивает в нейросеть свои параметры. Бюджет, состав семьи, привычные маршруты, и алгоритм выдает готовое решение. Нам с вами нейросеть дарит как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она беспристрастно анализирует терабайты технических текстов, отзывов и баз данных. С другой, обучается на информации с задержкой, часто используя данные годовой давности и вряд ли знает про сегодняшние скидки в салонах. Конечно, от прогресса не уйдешь, но если есть приятель, который по-настоящему разбирается в автомобилях, лучше держать с ним связь. Роботы пока его не заменят.

0: только что послушали Полину Гагарину на радио Си 103.7 FM. На старте у нас новинка «Бонжур, пардон, мерси» Селин Дион. Это буквально через полторы минуты. А сейчас время гороскопа. Его подготовила Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Рэки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможно, вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы, день хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы. Главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы. Могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги. Не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи, интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможны ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы, не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
4: Радио Си.
5: Золотые хиты в Екатеринбурге на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Золотая коллекция «Радио».

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью плюс 1-3, днем в Октябрьске плюс 4-6. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Радио Си представляет «Уикенд со Стингом».
9: Первым слушателем гитарного рифа песни «Message in a Bottle» стала собака. Много раз Стинг играл его любимому питомцу, когда они жили в квартире на цокольном этаже в одном из районов Лондона. Певец потом рассказывал, что пес смотрел на него тем безнадежно покорным взглядом, который бывает у собак, когда они ждут своей прогулки в парке. И, возможно, именно из этого взгляда и родилась идея об изгое на острове. «Message in a Bottle» стала первой песней в карьере группы «Police», где Стинг начинал музыкальную карьеру, попавшей на вершины чартов.

0: Танго в Гарлеме. Touch and Go на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Далее с нами Atomic Kitten, If You Come To Me. Это через полторы минуты. Сейчас давайте узнаем, что сулят звезды с гороскопом Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Рэки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможны вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы, день хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы, главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы, могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги, не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи, интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможны ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы, не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Си».

0: Люксембурге 11 вечера, это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью до плюс 3, днем до плюс 6.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Руси музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Oh, Father, tell me.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.